0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших.

0: Ты слушаешь? Ты слушаешь наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слухаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.